0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 22 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Это радио «Компас FM». «Компас FM». Всегда по пути.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет. Что ты наделал?
0: Вы слушаете «Компас FM».

Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне.

улыбнулся мне и сказал, он сказал: «Что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси». Я сказал: «Передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси».

0: Доброе утро, город. Четверг, 13 августа. На часах студии почти 7. Это значит, что старт новому дню уже дан. С вами Компас FM и я, Наталья Егорова, здесь, чтобы разогнать остатки сна и зарядить ваши батарейки на все 100. За окном все еще лето, и солнце старается вовсю, но мы стараемся для вас. Включайте звук погромче, потому что доброе утро тихим не бывает. Ну а сейчас о музыкальных планах. И вот кто составит нам компанию совсем скоро. Дмитрий Маликов.
1: Звезда моя далекая.
0: Перед этим послушаем Survivor. Ну а раньше всех конец фильма.
1: Здесь не то, что на гражданке, на какой-нибудь гражданке жизнь наружу.
0: Но прямо сейчас проверим дорожную информацию.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на объездной дороге от Гомельского до Славгородского шоссе на 5 минут вас задержит. Пути в Витебске и в Минске. Дороги свободны.
2: Дорожный компас. В Минске

0: Доброе утро. С новостями Ирина Журавлик. Сейчас я расскажу о передовиках уборочной компании и когда не будут работать банковские карты.
1: Новости. На Компас FM.
0: Четыре экипажа стали передовиками уборочной, и их намолот более чем по 4000 тонн зерна, пишет Белта. При этом по стране 22 команды аграриев собрали более чем по 3000 тонн, а около 300 экипажей более чем по 2000. А еще чуть более 1000 тонн убрали свыше 2000 экипажей. Например, в Витебской области производственными передовиками стали Оршанский и Витебский районы. Лучшими комбайнерами названы представители агрокомбината «Юбилейный», «Якубова Агро» и предприятия «Устье», «Академии наук» и другие. Новый учебник появится в школах, пишет Белта. Это пособие по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 4 класса. В него включены практико-ориентированные задания, а также сохранена полюбившаяся всем рубрика «Обсудим вместе с родителями». В прошлом году данное пособие успешно прошло апробацию в 14 школах. А еще, учитывая запрос всех участников образовательного процесса, к этому учебному году подготовили и 27 переизданных учебников. Личный состав подразделений сил спецоперации Беларуси прибыл в Китай для участия в учении «Стремительный орел 2026», рассказали в Минобороны. Накануне военнослужащие совершили марш на полигон воздушно-десантных войск китайской армии. Там прошла церемония открытия учения, демонстрация задействованной техники в ходе маневров и выдача оружия. А далее у сводных подразделений несколько этапов подготовки и совместная работа с китайскими военнослужащими. Учения продлятся по 24 августа. И последнее. Банковские карточки могут не работать в Беларуси в ночь на 14 августа, пишет Белта. Так, с часа и до 5 утра банковский процессинговый центр будет проводить плановые технологические работы. Сбои могут затронуть не только сами карточки, но и терминалы в магазинах или аптеках, банкоматы, устройства самообслуживания и пункты выдачи наличных.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 22 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Минуту 7.13, и после такого боевого гитарного драйва я просто обязана спросить, все уже сделали зарядку? Или хотя бы мысленно? Отлично, засчитано. 13 августа – день, когда даже самый ленивый четверг превращается в маленький чемпионат. Ну а мы продолжаем бить по клавишам настроения. Впереди музыка. С вами Наталья Горова. Оставайтесь на Компас FM. Прямо сейчас о музыкальных планах. Совсем скоро нам составит компанию Дмитрий Маликов. Перед этим прозвучит пара Горького. Ну а раньше всех Владимир Кузьмин. Ну а прямо сейчас заглянем в Яндекс.Карты.
1: Дорожный компас.
0: И Яндекс.Карты мне подсказывает, что в Могилеве пробки на объездной дороге от Славгородского до Гомельского шоссе в обе стороны. Время проезда 5 минут. В Витебске и в Минске дороги свободны.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Планы на вечер на Компас FM.
0: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Наталья Егорова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. В галерее искусств Леонида Щемелева откроется выставка художницы из Петербурга Ирины Яблочкиной под названием «Текстильные диалоги». В экспозиции работы в техниках ручного ткачества и цифрового дизайна, объединенные в память тематических серий от признания в любви Петербургу до ироничных зарисовок от 90-х. Начало в 18.00, вход свободный.
1: Планы на вечер.
0: На Олимпик-арене стартует Белбет Кубок Минска 2026 по хоккею с участием клубов КХЛ. В турнире участвуют 6 команд. Минская «Динамо», Сибирь, Адмирал, Металлург, Сочи и Шанхайские драконы. Сегодня вас ждет главный матч вечера. Минская «Динамо» сыграет с Шанхайскими драконами. Начало в 19.00, стоимость билетов 35 рублей. Планы на вечер строим каждый будний день в 7.10 и в 9.40 на Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
1: Планы на вечер. Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19.30 на Компас FM. 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

7:28, утро четверга. Знаете, кто родился 100 лет назад, 13 августа? Фидель Кастро, человек эпоха, который 50 лет держал в напряжении целую сверхдержаву и стал символом несгибаемости для половины мира. 100 лет срок огромный, а его имя до сих пор вызывает споры. Кстати, если вы сегодня встречаете Левшу, поздравьте его, у них сегодня международный праздник. Я Наталья Егорова на Компас FM. Оставайтесь с нами, дальше музыка и много всего интересного. Ну а прямо сейчас расскажу о музыкальных планах. И совсем скоро в нашем эфире «Йо».

0: кстати, тоже левша. Ну а раньше всех ждем в нашем эфире в воскресенье. Всех ждем в нашем эфире после того, как я проверю дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на объездной дороге от Гомельского до Славгородского шоссе 5 минут. В пути в Витебске пробок нет. В Минске пробка на Долгиновском тракте от Орловской до Новаторской на 4 минуты вас задержит.
1: Дорожный компас.

0: FM.
1: Всем 42 на часах в студии, четверг 13. Если вы думали, что сегодня ничем не примечательно, давайте заглянем в исторический календарь. Итак, 65 лет назад в этот день в Берлине начали возводить стену. Но вот что интересно, простояло 28 лет и рухнуло, и даже кусочки разобрали на сувениры. Потому что искусственные перегородки между людьми не работают. Но если убрать все лишнее, остается одно. Мы все хотим, чтобы наши дети жили спокойно, чтобы утром был вкусный кофе, а вечером хорошая компания. С вами Наталья Егорова. Оставайтесь на Компас FM. Теперь о музыкальных планах. И совсем скоро елка. Перед этим ждем Пола Маккартни, но раньше всех Вячеслав Бутусов в нашем эфире. После программы «Здоровый день», в которой Михаил Громов расскажет про ягоду, которая помогла справиться людям с ураганом. Узнаем подробности сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на объездной дороге от Славгородского до Гомельского шоссе на 5 минут вас задержит в пути. В Витебске собрались автомобили. На проспекте Черняховского у пересечения с Московским. В столице пробки на Долгобрудской от Уральской до Ботанической 5 минут, на Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной 5 минут, на Матусевича от Жудро до Данилы Сердича на 4 минуты вас задержит в пути.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM.
2: Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу про ягоду, которая не только с давних времен была вкусным и полезным лакомством, но и помогала людям справиться с последствиями одного из самых сильных ураганов за последние 100 лет.
0: «Здоровый день».
2: Речь пойдет о землянике. В 1900 году на побережье американского штата Техас обрушился ураган Галвестон. Сильный ветер при скорости 230 км в час вырывал деревья, рушил дома и уничтожал целые урожаи. По официальным данным, тогда погибло около 8000 человек. Город Пасадена, который в то время был сельскохозяйственным центром Техаса, оказался на грани голода. 95% урожая было уничтожено. И тут же на помощь пришла земляника, которой засеяли пустующие поля. Она фактически спасла город от голода. С того самого момента эта ягода является символом Пасадены. Понятно, что одной земляникой сыт не будешь, но такая диета уж точно пойдет на пользу. Тем более, если вы постоянно на ногах или ведете активный образ жизни. Все потому, что эта ягода богатый источник углеводов. А углеводы – это основной поставщик энергии в наш организм. Они обеспечивают полноценную работу всех органов и систем. Наличие пектинов улучшает кровообращение и обмен веществ, а также выводит вредный холестерин и нормализует работу желудочно-кишечного тракта. А вот узнаваемую кислинку ягоде дают яблочные, салициловые, лимонные и хинные органические кислоты. Кроме того, эти вещества нормализуют артериальное давление, повысят общий тонус организма, выведут шлаки, помогут легче усвоить кальций, которого тоже немало в землянике, а также улучшат состояние кожи и укрепят иммунитет. Биотин или витамин В7 помогает глюкозе и фруктозе быстрее добраться до наших клеток, снабжая их полезными сахарами. Земляника занимает одно из первых мест среди ягод по содержанию железа. Одна из главных задач этого элемента – насыщение крови и мышц кислородом. А благодаря наличию в землянике витамина С, железо быстрее и лучше усваивается. Еще один существенный плюс земляники заключается в неприхотливости к условиям выращивания. Полакомиться красной ягодой можно даже зимой. Для этого отлично подойдет голландский сорт «Эль Санта». Есть в этой красной ягоде и другие витамины и минералы. Однако при всех плюсах не стоит забывать и о минусах. Так земляника может быть опасна для людей, страдающих от панкреатита, язвы желудка и обострения гастрита. Ну и, конечно, не стоит забывать, что все хорошо в меру. Большое количество ягоды может вызвать аллергию, поэтому беременным и детям до 3 лет желательно не налегать на землянику. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Здоровый день». Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: На часах почти 8. Это час традиционно считается временем старта, временем решений, конечно же, временем информации. Вы слушаете Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова. Пока вы только въезжаете в рабочий ритм, мы уже пересмотрели ленты новостей, и чтобы оставить для вас только то, что действительно имеет значение. Что случилось в нашей стране и за ее пределами, узнаем буквально через несколько секунд. Ну а пока ждем Веру Светлову, расскажу, кого послушаем. И совсем скоро в нашем эфире София Ротару.
1: Я живу.
0: Чуть раньше споет Смоки. Ну и раньше всех «Високосный год».

0: по имени.
1: Всех ждем в нашем эфире после выпуска новостей, но прямо сейчас проверим, что же на дорогах.
2: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на объездной дороге от Славгородского до Гомельского шоссе 6 минут, на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской 5 минут. В Витебске плотное движение на проспекте Черняховского у пересечения с Московским, а также на улице Замкова и Ленина у пересечения друг с другом. Что же касается столицы, то здесь пробка на Матусевича от Жудро до Данилы Сердича на 5 минут вас задержит пути.
2: Дорожный компас. В Минске 8 часов.

0: студии уже появилась Вера Светлова. Доброе утро, Вера. О чем будут новости?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас расскажу, какие белорусские продукты будут поставлять в Казахстан и о том, когда за лай собаки можно заплатить.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Беларусь готова увеличить поставки продовольствия в Казахстан, пишет Билта. Об этом договорились министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Юрий Горлов и представители торговых компаний Казахстана. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двусторонней торговли в агропромышленном комплексе. Так, в числе ключевых позиций для экспорта – сыры, сухое обезжиренное молоко, сливочное масло, а еще говядина, колбасные изделия и сахар. Кроме того, представители белорусского агропромышленного комплекса подчеркивают значительный потенциал для совместной работы и готовы расширять продуктовую линейку с учетом потребностей казахстанских партнеров. Обновленные учебные программы ведут для белорусских первоклассников с 1 сентября, пишут Минск Новости. Главное их отличие – ориентация на развитие прикладных навыков. Так, в новых программах для каждого предмета определены приоритеты. Например, математика нацелена на математическую грамотность, а сквозными темами для всех уроков станут читательская и информационная грамотность. Детей научат анализировать сложные тексты и критически оценивать инфопотоки. Акция «Соберем детей в школу» проходит по всей стране, рассказали в Минобороны. Так, представители военного комиссариата Гродно и Гродненского района посетили социально-педагогический центр Ленинского района. Детям вручили канцелярские товары и рюкзаки. Кроме того, значимым вкладом в поддержку учреждения стали денежные средства, которые перечислили на счет социально-педагогического центра. И последнее. За лай собаки по ночам можно заплатить, пишет .бай. Согласно законодательству, запрещено шуметь в жилых помещениях с 23 ночи до 7 утра. Под запретом громкая музыка, игра на музыкальных инструментах и строительные работы. И несмотря на то, что собачьего лая в этом списке нет, он все равно нарушает покой соседей. Участковый в первый раз предупреждает хозяина собаки о нарушении. А если жалоба поступает повторно в течение года, владельцу животного придется заплатить штраф до 10 баллов. Базовых величин, а это сегодня 450 рублей. Добавлю, на частный сектор это правило не распространяется. Единственная форма воздействия на хозяина лающей собаки в этом случае – разъяснительная беседа.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 22 тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: только что слышали историю про парня, который 24 года жил по соседству с Элис. А знаете, что сегодня за день? Всемирный день встреч. Да-да, есть и такое. Придумали его специально, чтобы мы не забывали. Старые друзья, случайные попутчики, даже те, кто живет за стенкой, это не просто люди рядом, это часть нашей жизни. Но в Беларуси сегодня вспоминают Якуба Колоса, поэта, который писал о простых людях, о соседях, о нашей земле. Не обязательно ждать повода, загляните вечером к соседу, позвоните старому другу, тем более, что четверг – отличный день, чтобы запланировать встречу на выходные. Ну а мы продолжаем наш эфир. Меня зовут Наталья Горова, у нас музыка для хорошего настроения. И прямо сейчас расскажу, кого ждем. Совсем скоро София Ротару, перед этим Queen, ну а раньше всех Наутилус Помпилиус в нашем эфире. Ну а прямо сейчас программа «Дело техники», в которой Михаил Громов расскажет про новый беспилотный поезд «Ласточка». Подробности узнаем сразу после дорожной информации.
1: Дорожный компас.
0: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на объездной дороге от Славгородского до Гомельского шоссе 7 минут. В обе стороны вас задержит. В Витебске плотное движение на улице Кирова у пересечения с Космонавтов. Ну а в Минске дороги свободны.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас-ФМ.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу про новый беспилотный поезд «Ласточка» и почему крупнейший разработчик нейросетей остановил работу над новой моделью. И это «Дело техники» на Компас-ФМ.
1: «Дело техники».
2: Беспилотный поезд «Ласточка» протестировали на рельсах в Подмосковье. Ведомости пишут, что обновленная версия состава самостоятельно разгоняется, тормозит на станциях, открывает и закрывает двери и в целом выполняет весь перечень задач машиниста. Человек следит за работой удаленно и вмешивается только при возникновении нештатной ситуации. Тесты показали, что автоматика быстрее машинистов распознает знаки и препятствия. Технологию пока испытывают только на «Ласточке», но в будущем ее можно устанавливать и на другие виды поездов. В Подмосковье уже 2 года курсируют составы системы автоматизации 3-го поколения. Она также сама выполняет большинство функций, однако в кабине по-прежнему должен находиться машинист. Напомню, Беларусь и Россия договорились о запуске ночных «Ласточек» в декабре прошлого года. Маршрут будет без остановок и должен решить проблему с нехваткой билетов на популярном направлении.
1: Дело техники.
2: Крупнейший разработчик искусственного интеллекта компании OpenAI приостановила работу над новой моделью под названием Astra. На официальном сайте компании пишут, что к такому решению руководство пришло после внутренних тестов, которые показали сверхвысокие хакерские возможности. По мнению создателей, модель уже близка к тому, чтобы считаться полноценным супероружием в киберпространстве. Согласно правилам OpenAI, модель попадает в критическую категорию опасности, если она способна автономно находить и использовать уязвимости против защищенных систем, а также без участия человека проводить масштабные и сложные кибератаки. Инженеры перевели модель в изолированное электронное пространство и отключили интернет. Несмотря на жесткие ограничения, цель разработчиков остается прежней – использовать Astra для укрепления мировой цифровой инфраструктуры. Пока же инженеры переключились на создание системы безопасности для новой версии нейросети, чтобы она не взломала то, что должна защитить. На этом все. Меня зовут Михаил Громов. Это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас-ФМ.
1: «Дело техники». Реклама на Компас-ФМ. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас-ФМ и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас-ФМ. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас-ФМ. 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

8:28 на часах в студии. Знаете, что общего утра четверга и фильмов Хичкока? Интрига. Сегодня великому режиссеру исполнилось бы 127 лет. Он говорил, фильм – это жизнь, с которой вывели пятна скуки. Так что давайте последуем его совету и сделаем этот день чуть менее скучным. Тем более, что сам Хичкок боялся яиц и не умел водить машину. Но мы с вами справляемся и с тем, и с другим. Я Наталья Егорова, вы слушаете Компас FM. Через 10 минут расскажу, что нам рекомендуют звезды на сегодня. Ну а пока слушаем музыку и наслаждаемся этим утром. И вот кто составит нам компанию в ближайшее время. Юлианна Караулова.

0: Ну а раньше всех танцы минус.
1: Цветут цветы, не я, не ты. Уже не можем их сорвать.
0: Послушаем сразу, как только я проверю дорожную обстановку.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на объездной дороге от Славгородского до Гомельского шоссе в обе стороны. На 7 минут вас задержат пути. Витебские дороги свободные. Что же касается столицы, то здесь 3 балла, и вот где придется постоять. На МКАД от Ташкентской до Магистральной 8 минут. На Аванеево от реки Свислочи до проспекта Рокоссовского 5 минут. На Долгиновском тракте от Пригородной до Орловской 6 минут.
2: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
3: А бывают
2: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: FM.
1: Итак, время короткого гороскопа на сегодня. Овны, энергии хоть отбавляй, но продавить свое не выйдет. Найдите компромисс. Тельцы, день для финансов и покупок, но готовьтесь к неожиданным тратам. Держитесь плана. Близнецы, фильтруйте общение, пустые разговоры высасывают силы. Раки, лучший план сделать необходимое и остановиться. Львы, смело проявляйте инициативу, но не превращайте уверенность в соревнование. Выслушайте критику, в ней может быть зерно истины. Девы, день хорош для расчетов и закрытия мелких дел. Весы, согласитесь на неожиданное предложение, проявите твердость характера, когда это нужно. Скорпионы, доверьте себе, но без паранойи. Не всякая пауза в сообщении – заговор. Стрельцы, возможны спонтанные встречи, новости или идеи. Не отказывайтесь от того, что кажется безумным. Козероги, закрывайте важные вопросы и позвольте себе отдых без чувства вины. Вечером возможен приятный сюрприз. Водолеи, не слушайте чужие советы, у вас есть решение лучше. Объясните его спокойно, без нервов. Рыбы, хороший день для творчества и разговоров по душам. Ну а совет для всех, лучше сделать 2-3 задачи качественно, чем хвататься за 10 и провалить все. Меня зовут Наталья Горова, прямо сейчас расскажу, кого ждем. В эфире совсем скоро Юлиана Караулова, перед этим Мистер Биг. Ну а раньше всех услышим Моральный кодекс. Буквально через несколько секунд программа «Автоновости», в которой Александр Тамкович расскажет о переработке одной из моделей «Крайслер». Подробности сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на объездной дороге от Славгородского до Гомельского шоссе в обе стороны. На 7 минут вас задержат в пути. Витебские дороги свободны. Что же касается столицы, то здесь 3 балла, и вот где придется постоять. На МКАД от Ташкентской до Партизанского проспекта 14 минут. На проспекте Пушкина от Адоевского до Притыцкого 5 минут. На Долгиновском тракте от Пригородной до Орловской 6 минут.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Автоновости на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу о переработке одной из моделей Chrysler и претензий к Volkswagen от семьи Porsche. И это автоновости на Компас FM. Концерн Stellantis представил сразу 2 ярких концепта на базе обновленного Chrysler Pacifica. Называются они Factory и One Culture. И оба получили заниженную подвеску и куда более агрессивный дизайн, чем мы привыкли видеть у семейных авто. Начнем с более радикального One Culture. Его оснастили полноценным аэродинамическим обвесом, увеличенным спойлером, 4 выхлопными патрубками и 20-дюймовыми колесами. Регулируемая подвеска позволяет буквально прижиматься к асфальту. А гигантские тормозные диски диаметром больше 35 сантиметров и 8-поршневые суппорты достойны уровня серьезного спорткара. Второй концепт Pacifica Factory заметно спокойнее. 21-е колеса, спортивные полосы на кузове, красные ремни безопасности и незначительно уменьшенный клиренс. При этом механика осталась полностью стандартной. 3,6-литровый V6 мощностью в 290 сил в паре с 9-ступенчатым автоматом, также доступен и полный привод. Надо признать, что хоть и выглядит это все довольно впечатляюще, однако перед нами скорее эффектное дизайнерское решение, чем заявка на серийный спорт-минивэн.
0: Автоновости.
2: Влиятельная семья Porsche, а точнее контролируемый ею холдинг Porsche SE, публично потребовала от руководства Volkswagen немедленной реструктуризации и повышения конкурентоспособности. И это не просто пожелание. Porsche владеет контрольным пакетом акций концерна. Глава правления Porsche SE заявил, что Volkswagen находится на историческом перепутье, и любое промедление с реформами только усугубляет накопленные проблемы. Отмечается также, что без устранения избытка производственных мощностей и оптимизации затрат немецкий гигант рискует безнадежно отстать от международных конкурентов. Поводом для таких заявлений стали удручающие финансовые результаты. В конце июня уже появилась информация, что Volkswagen планирует сократить до 100 тысяч рабочих мест по всему миру. Похоже, Volkswagen ждут непростые времена и серьезные внутренние баталии. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25, а еще в выходные на Компас FM.
0: Автоновости. Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: всегда по пути. Наша песня.
1: Вечером подываю на лавочке, как и раньше, хохот допоздна. Новости смакуют наши бабушки, значит, к нам во двор пришла весна. В зеркале судьбы, как в отражении,

мой самый светлый двор, где росли со мной мои друзья с тех самых давних пор, с тех самых лучших пор. Не могу

0: 6 утра. Впереди у нас новости. Пока ждем Веру Светлову, расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И вот кого мы услышим очень скоро, Григорий Лепс. Перед этим Рассел Симмонс. Но раньше всех город 312. Прямо сейчас дорожная обстановка.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске дороги свободны. В Минске на МКАД от Ташкентска до Магистральной 8 минут. На Ванеево от реки Свислочи до проспекта Рокоссовского 5 минут.
1: Дорожный компас. В Минске 9 часов.

0: В студии как раз появилась Вера Светлова. Доброе утро, Вера. О чем расскажешь?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас расскажу о последствиях землетрясения в Колумбии и о белорусских канаистах.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Не менее 265 человек стали жертвами землетрясения в Колумбии, пишет Белта со ссылкой на ТАСС. Сообщается, что в результате подземных толчков ранения получили почти 3500 человек, число пропавших без вести увеличилось до почти 500. Также разрушены дома, обрушились и получили повреждения зданий и медучреждения. Для устранения последствий в стране введено чрезвычайное положение в экономике. Добавлю, землетрясение магнитудой 7,4 произошло на западе Колумбии 10 августа. Итоги вступительной кампании в стране подвели в Минобразование, сообщает телеканал СТВ. Студентами вузов стали более 46 тысяч молодых людей. В том числе 32 тысячи зачислены на бюджетные места и почти 15 тысяч на платные. А по целевым направлениям стали студентами почти 6 тысяч юношей и девушек. Добавлю, продолжается прием документов в колледже. Всего на уровень среднего специального образования в этом году планируют принять почти 39 тысяч человек. Начальник Главного управления кадров Министерства обороны проведет прямую телефонную линию в эту субботу, номер 8-017-297-10-22. В ведомстве рассказали, что позвонить можно с 9 утра до полудня. Напомню, руководство Минобороны проводит прямые линии каждую неделю. И последние. Белорусские канаисты смогут выступать под национальным флагом со следующего года, пишут Минск Новости. Так, с 1 января спортсмены, а также их тренеры и менеджеры в составе национальных команд смогут полноправно использовать национальную символику, форму, флаг и гимн. А приняла такое решение Международная федерация каноэ.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 22 тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Вы только что слышали Comfortable Place у Рассела Симмонса, мелодия, которая много лет была саундтреком к рекламе шоколада Рошен. Звучит довольно романтично, правда? Но если заглянуть в текст, там все оказывается не так сладко, как та реклама, соблазн, которому невозможно противостоять. Вот о чем на самом деле эта песня. Но не будем углубляться, бывает, что у самой приятной мелодии может быть неожиданный смысл. Оставайтесь с нами, я Наталья Егорова, вы слушаете Компас FM, мы продолжаем слушать музыку, в ближайшее время ждем Григория Лепса. Перед этим Дэдди Янки и Луис Фонси. Ну а раньше всех Чайф появится в нашем эфире после программы «Народные новости», в которой Вера Светлова расскажет, как белорусские как белорусское предприятие готовится к Новому году. Подробности узнаем, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на объездной дороге от Гомельского до Славгородского шоссе на 6 минут вас задержит в пути. Витебские дороги свободные, в Минске пробки на Первомайской от Чапаева до Пулихова 9 минут, на Ванеево от реки Свислочи до проспекта Рокоссовского на 5 минут вас задержит в пути.
0: Дорожный компас для детей старше 16 лет. Народные новости на Компас-ФМ.
2: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте! Ну что ж, пришло время поговорить о новогодних подарках. Да-да, на улице лето, но белорусские производители уже вовсю готовятся к празднику, пишет .бай. Например, на коммунарке специалисты презентовали новую коллекцию новогодних сладостей. Она точно понравится тем, кто любит сочетать практичность и душевность в одном подарке. Шоколадная фабрика сделала ставку на наборы в мягких игрушках. Так, в каталоге представили симпатичного кота-бегемота, овечку-бусинку и барашка-кудряша. Теперь по наполнению и ценам. Рюкзак «Кот-бегемот» вмещает 1 килограмм конфет и стоит 70 рублей. В составе шоколад молочно-любимая Аленка, Зничка, Ромашка, Сорванец, Красная Шапочка и другие. А вот овечка-бусинка с сюрпризом. В своей сумочке она носит сменный наряд. Эта игрушка интерьерная, а к ней прилагается мешочек с

0: конфет. Цена такого подарка 83 рубля. В составе арахисовые, кокосовый хит, 4 вида шоколада, батончики «Зарядись» и много других конфет. Барашек «Кудряш» превращается в сумку «Кроссбоди», а так в нем помещается 1,5 килограмма конфет. Стоит такой вариант 78 рублей. В наборе также 4 вида шоколада, и рис «Сорванец» и батончики «Зарядись». Есть в каталоге и довольно высокие фигурки Деда Мороза и Снегурочки по 1,5 и 1 килограмму конфет соответственно. Кстати, это интерьерные фигурки, которые позже можно будет использовать дома как украшение. Кроме новинок, в каталоге фабрики есть и более привычные подарки в картонных коробочках. А еще пообещали выпустить и полюбившийся многим желтый чемоданчик, а также сумку с фирменным логотипом. Сейчас коммунарка принимает предварительные заказы на подарки для организации, а фирменные магазины новинки завезут ближе к Новому году. Меня зовут Вера Светлова. Это были «Народные новости». Слушайте каждый будний день в 9:10, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Народные новости». Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8:10 и в 10:10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

На часах в студии почти половина десятого. Самое время для короткой, но важной заметки. Сегодня Международный день левшей. Их около 10% населения планеты. Среди них Леонардо да Винчи, Наполеон, Пол Маккартни, Стив Джобс и Билл Гейтс. Неплохой список, согласитесь. Ну а знаете, что интересно? Весь мир создан под правую руку. Ножницы, компьютерные мыши, дверные ручки. Левшам приходится перестраиваться каждый день. В 1976 году в США даже приняли документ, запрещающий дискриминацию по этому признаку. Так что, если среди ваших коллег есть левши, это их день. Вы слушаете Компас FM. С вами Наталья Горова. Сейчас о музыке. Вот наши музыкальные планы на ближайшие полчаса. Совсем скоро послушаем «Добро».

0: Но раньше всех Александр Маршал.
1: Уходя, уходи. Дверь без стука прикрой.
0: Послушаем сразу после того, как я проверю дорожную обстановку.
2: Дорожный компас.
0: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на объездной дороге от Гомельского шоссе до Славгородского. 5 минут вас задержит в пути. В Витебске пробок нет. Что же касается столицы, то здесь тоже дороги свободны.
2: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте «Планы на вечер» каждый будний день в 9:40. Компас FM 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

0: Утро в самом разгаре. 13 августа, день, который изменил мир. Ровно 113 лет назад британский металлург Гарри Брирли изобрел нержавеющую сталь. Спасибо ему, теперь наши ложки и вилки не ржавеют. А еще сегодня ночью над Белоруссией был пик звездопада Персеиды. Так что если ваша ложка заблестела, особенно ярко, это она просто радуется своему дню рождения. Меня зовут Наталья Егорова, вы слушаете Компас FM. Вот кого мы слышим очень скоро, это Добро, перед этим Роксет, ну а раньше всех Константин Никольский. Все эти исполнители в нашем эфире после программы «Планы на вечер», в которой узнаем, куда отправиться, чтобы интересно провести остаток дня. Расскажу я, как только проверю дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на объездной дороге от Славгородского до Гомельского шоссе в обе стороны. На 8 минут вас задержат в пути. Витебский затор на улице Комсомольского, пересечения с Кирова. Что же касается столицы, то здесь пробка на Ленина от пешеходного моста до Ульяновской на 4 минуты вас задержат.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Планы на вечер на Компас FM.
0: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Наталья Егорова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. В галерее искусств Леонида Щемелева откроется выставка художницы из Петербурга Ирины Яблочкиной под названием «Текстильные диалоги». В экспозиции работы в техниках ручного ткачества и цифрового дизайна, объединенные в память тематических серий от признания в любви Петербургу до ироничных зарисовок от 90-х. Начало в 18:00, вход свободный.
1: Планы на вечер.
0: На Олимпик-арене стартует Белбет Кубок Минска 2026 по хоккею с участием клуба в КХЛ. В турнире участвуют 6 команд: Минская «Динамо», Сибирь, Адмирал, Металлург, Сочи и Шанхайские драконы. Сегодня вас ждет главный матч вечера. Минская «Динамо» сыграет с Шанхайскими драконами. Начало в 19:00, стоимость билетов 35 рублей. Планы на вечер строим каждый будний день в 7:10 и в 9:40 на Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
1: Планы на вечер. Реклама на Компас FM. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: С вами Наталья Гурова на Компас ФМ. Планы уже составлены, а новости уже проверены. Вы включаете нас, чтобы быть в курсе главного, не отвлекаясь от рабочих задач. Вера Светлова приготовила нам что-то интересное. Узнаем подробности буквально через несколько секунд. Но пока расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И компания нам составит совсем скоро. Группа «Браво».
1: А я хочу, как ветер петь.
0: Перед этим послушаем пар Горького. Но в самое ближайшее время Владимира Кузьмина.
2: Минута дома твоего, мне уже не нужен ничего, только посмотреть.
0: Ждем после выпуска новостей, но прямо сейчас дорожная информация.
3: Дорожный компас.
0: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на объездной дороге от Славгородского до Гомельского шоссе на 8 минут вас задержит в пути. В Витебске крупных затруднений нет. Что же касается столицы, то здесь пробка на МКАД от Мирошниченко до Долгиновского тракта на 21 минуту задержит вас в пути.
3: Дорожный компас. В Минске 10 часов.

0: студии уже появилась Вера Светлова. Вера, привет. Что интересного нам расскажешь?
1: Привет, Наташа. Сейчас расскажу об инциденте в Польше и о мониторинге школьных товаров в стране.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Масштабная утечка данных почти на 19 миллионов человек произошла в Польше, пишет Белта. Сообщается, что она затронула людей, пользующихся услугами медицинской помощи. Украдена база данных объемом более 2 терабайт. Она содержала информацию о рецептах, запланированных приемах, выписанных лекарствах и документах, предоставленных врачам. Добавлю, специалисты в данный момент выясняют о причинах данного инцидента. Электронная ярмарка вакансий пройдет в столице сегодня, пишет СБ «Беларусь сегодня». Так работу предложат Минский городской социальный пансионат «Вяча», городская аварийная служба, предприятие «Белтехосмотр» и другие. А ознакомиться с предложениями можно будет до полудня на сайте evakansii.by. Сборы с военнообязанными проходят в 120-й отдельной механизированной бригаде, рассказали в Минобороны. В рамках мероприятия прошел ритуал вручения оружия запасникам. Военнослужащие запаса, ранее не принимавшие военную присягу, принесли клятву на верность Родине. В дальнейшем с военнообязанными проведут занятия по восстановлению военно-профессиональных навыков. И последнее. Мониторинг школьных товаров проводят профсоюзы по всей стране, сообщает телеканал ОНТ. Уже специалисты проверили около сотни магазинов. В первую очередь смотрят цены и наличие обязательных товарных позиций. Их в списке 70 наименований. Кроме того, к проверкам подключили и санитарные службы. Они оценивают безопасность продукции для детей. Добавлю, к мониторингу могут подключиться все желающие. Замечания и недостатки принимают на сайте профсоюзов.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 22 тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Если любовь у тебя словно в клетке поселится, в тихую ночь, где случайные гости встречаются,

0: Это радио «Компас FM». «Компас FM». Всегда по пути.
1: Я стану водопадом, падением с высоты.
0: Вы слушаете «Компас FM».

Видишь кометы сгорающих звезд. Знай, это я загадал 100 желаний. Строим из прошлого в новое мост. Из поцелуев

0: Класс FM. Всегда по пути.
1: Опять игра, опять кино. Снова выход на бис.
0: Вы слушаете Компас FM.
2: Забирай это небо, забирай рай. Забирай это солнце, я умею быть сильной.
0: Компас FM. Всегда по пути.

0: всегда по пути. Наша песня.
1: Вечером подываю на лавочке, как и раньше, хохот допоздна. Новости смакуют наши бабушки, значит, к нам во двор пришла весна. В зеркале судьбы, как в отражении,

Мой самый светлый двор, где росли со мной мои друзья, с тех самых давних пор, с тех самых лучших пор, не могу забыть.

0: Космос ФМ. Всегда по пути.
1: Опять игра, опять кино. Снова выход на бис.
0: Вы слушаете Компас ФМ.
2: Забирай это небо, забирай рай, забирай это солнце. Я умею быть сильной.
0: Компас ФМ. Всегда.

0: Всегда по пути. Наша песня.
1: Вечером подываю на лавочке, как и раньше, хохот допоздна. Новости смакуют наши бабушки, значит, к нам во двор пришла весна. В зеркале судьбы, как в отражении,

Мой самый светлый двор, где росли со мной мои друзья, с тех самых давних пор, с тех самых лучших пор. Не могу забыть.

0: ничего ведь, правда? Главное, что есть ты.
1: Всегда по пути. Компас FM.

0: Класс FM. Всегда по пути.
1: Опять игра, опять кино. Снова выход на бис.
0: Вы слушаете Компас FM.
2: Забирай это небо, забирай рай. Забирай это солнце, я умею быть сильной.
0: Компас FM. Всегда.

0: всегда по пути. Наша песня.
1: Вечером подываю на лавочке, как и раньше хохот допоздна. Новости смакуют наши бабушки, значит, к нам во двор пришла весна. В зеркале судьбы, как в отражении,

самый светлый двор, где росли со мной мои друзья с тех самых давних пор, с тех самых лучших пор. Не могу забыть.

0: ничего ведь, правда? Главное, что есть ты.
1: Всегда по пути. Компас FM.

0: Это радио Компас FM. ФМ. Всегда по пути.
1: Я стану водопадом, падением с высоты.
0: Вы слушаете Компас FM.